0: нас, худега. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки си го девица родила.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайно в наши смртни ури. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки си го девица родила.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайно в наши смртни ури. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки си го девица родила.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайно в наши смртни ури. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки си го девица родила.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайно в наши смртни ури. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки си го девица родила.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайно в наши смртни ури. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки си го девица родила.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайно в наши смртни ури. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки си го девица родила.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайно в наши смртни ури. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки си го девица родила.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайно в наши смртни ури. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки си го девица родила.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайно в наши смртни ури. Амин.
1: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой. Благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Исус, ки си го девица родила.
0: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, зайно в наши смртни ури. Амин.
1: Слава Отцу и Сину и Святому Духу.
0: Како е било в зачетку, тако зай и селей векома. Амин.
2: Отче наш, ки си в небесих, посвечено будь Твоє ім'я, прийди к нам Твоє королівство, згоди се Твоя воля, як у небесах, так і на землі.

Всемогучнему Богу и вам, братья и сестры, признам, да сам грешил в мыслях, беседах и деяниях, много доброго упустил и слабого сторил. Жал мне, зело мне жал, зато просим Свята Девица Мария, все ангелы и святники, in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.